Пирог. Держите, секрете. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Держите, секрете. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прыгни.